0: 3841,
1: check your canceling your IFR and keeping the alerting open. Contact radio 225.
0: This is 275-341.
1: 3703 by Ducksville, third news in the airport, RNAV 06 approach.
2: Я так там где-то был, я прошу, когда она в этой капусте сделала.
1: 3703, contact radio 122.5.
2: Good, thank you, have a good day.
1: Good.